реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Double O9, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованы моды, вся наша жизнь

воссоздавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон.

воплоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая. Жил ничего не зная.

0: исчезла и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Радио Пиратона.
2: Alpha Mi!
3: Alpha Mi! Alpha Mi!

Леша хвалит по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: подругу. Настя, привет, всегда любите вы друг друга.
1: Ты нужна мне, верю, жду. Реку нежной боли с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова, чтобы тебя...

буду шелковой миледи. Но я не леди, я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто.